Читайте пажливо у песму, слушали у нечу мало радости на вашу планету. Ако се от страха будете усрали,

она влячится. Я сам пластичный хирург, пластик фантастик. Уграджуем турбо, сисе бомбастик. Поливинил хлорид, силикон, эластик. Ложи се лайк, скептик,

Шути, Джурджа, шути, Джурджа, шушти ми кимоно, шушти ми кимоно. Нисам Ленон, нисам Ленон, нити Йоко Оно, нити Йоко Оно.

Тебе однос, тебе однос. Я так кривень космос, я так кривень космос.

Я сам фраер без покрича, без талента и мишича, ал не могу без ича и пича и послушних водича.

0: Прошу пизду материну.
1: Миссия доброй воли не вродла, готова никаким плодом.
2: Мирненько!
3: Поред доброго программа, треба и среча да нас прати.
2: Оп, шаруля!
4: За время мораториума, молим лепо.
2: Мирненько!

Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде

Боже, ну то Сабиона. Что случилось, если Боже, ну то Сабиона? Что случилось, если Боже, ну то Сабиона? Что случилось, если Боже, ну то Сабиона?

шестнорога и мама. Солдатная и месячина, месячина, я. Сидела сам за машином, шила сам. Ай, ши, ай, ша, ашик, женатан.